сайт световного правенства Южноафрички републики, тут наши репрезентанти, футболери са там играли, Шакира па е нардила толе химна такратнега световного правенства, инче данси худа.